0: Радио 107. Сделай громче.
1: Танцуй. Танцуй сейчас.
0: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк. 101.

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
1: Все

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
3: Первой.
2: «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
1: Все

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботы, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте в «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
1: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
0: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
7: У нас уборщица уволилась.
6: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Все

0: А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
1: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Диджей Смэш и Бэмби отзвучало, ну и сразу начну с важного сообщения. Режим «Майские выходные» успешно завершен. Переходим к режиму «Продуктивная неделя». С вами Вадим Гончаров, и да, я тоже заметил, что весна решила взять паузу и вообще проверить нас на прочность. А? Но не беда, у нас есть крепкий кофе, радио 107 и вера в скорое потепление. Всем доброго утра и бодрого старта лично от меня, от радио 107 и от партнера часа. Это клиника ФТТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение бозелиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей, наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Итак, заряжаем батарейки, слушаем Ники Ромеро, Тим Ва. Word, будут Something Good, Робин Шульц и не только. Ну и пусть весна еще покажет, а кто тут главный оптимист. Погнали!
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.

0: всех автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Угу.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю, люблю МедСи.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
8: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
9: Вдохновляться прогулками по парку?
10: Мона.
9: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
10: Мона.
9: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
10: Мона.
9: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Да, утро понедельника, только кажется хмурым. Ну а на деле с такой музыкой, как у нас, оно самое, что ни на есть, драйвовое и бодрое. Ник Ромеро был у нас, ну а теперь кое-что получше, чем просто ритм. Друзья, вы же помните, что майские выходные мы пережили с честью и легким испугом перед лицом капризной погоды, а? Ну а вот ваше тело, оно точно заслужило награду не просто за то, что выдержало шашлычный марафон под дождем, а за настоящий героизм. Поэтому мы с алтайской здравницей решили разыграть подарочный сертификат в спа-салон. Массаж, балдеж, невесомости, полное забвение о том, что на календаре понедельник. Как участвовать? Ну, не сложнее, чем зубы почистить. Все через WhatsApp либо Telegram. Номер 8989-0909-107. Но просто так сертификат не дадим. Сначала легкий вопрос вот такого содержания. Что, по мнению администраторов СПА «Алтайская здравница», расслабляет сильнее, чем звуки дождя за окном? Варианты А. Горячий камень плюс тишина, пока дети на майских у бабушки. Б. Выключенный будильник на завтра, потому что выходной. В. Ваше лицо, когда понимаете, что за все заплатил сертификат, а не вы. Итак, пишите в WhatsApp, номер, повторю, 8989-0909-107, плюс ваш вариант А, Б или В. У кого совпадет с нашим экспертным мнением, тот и уедет в мир блаженства. Понедельник – день тяжелый, но битва за расслабление только начинается. Так что не стесняйтесь, жмите на отправку, ну и помните о том, что спа-салон «Алтайская здравница» – это авторские спа-программы от 1700 рублей для нее, для него или для двоих. Приобретайте подарочные сертификаты по выгодным ценам в «Алтайской здравнице» по адресу Краснодар, улица Гаражная, 87, или на сайте altaispa.ru. Подробности у администратора.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама.
3: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП! 229-26 229-26.
4: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
5: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
6: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсикофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
10: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
11: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
11: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
11: Мона.
2: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Героические треки продолжают звучать сюда, Радио 107. Это Алан Волкер и Саша Алекслон со своим Хирою. Ну а теперь время героев настоящих, ну или тех, кто просто родился в этот день и теперь принимает поздравления от всех нас. Итак, тоже сегодня, 4 мая, празднует день рождения. Вот как раз сейчас и расскажу. Итак, 83 года исполняется Михаилу Шемякину, российскому художнику, графику и скульптору. 80 лет исполняется Джону Уотсону, британскому автогонщику, пилоту Формулы-1. 55 лет исполняется Леониду Слуцкому, российскому футбольному тренеру. 54 исполняется Майку Дернду, бас-гитаристу и вокалисту группы Green Day. 31 исполняется Стасе Милославской, российской актрисе театра и кино. Всем наши поздравления. Утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах Max Optic персональный подход к вашему зрению. Индивидуальный подбор прогрессивных очков для четкости на любом расстоянии. Эксклюзивные оправы собственного бренда Maxi европейского качества. Max Optic – это 7 филиалов в Краснодаре, 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
3: Политика, экономика, АПК.
1: Общество, спорт.
3: Действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сибирская кафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Пиломы, родинки, решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-40». 44. Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет всем, кто вращает баранку и жмет на педали, и всем, кто только подумывает оседлать железного коня, тоже привет. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства – это не скучная лекция, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppkkrd.ru. Телефон 8 861 24 00 374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». А теперь мини-совет для тех, кто давно за рулем. Хотите снизить риск ДТП в плотном потоке? Держите дистанцию в 2-3 секунды до машины впереди. Как проверить? Выберите ориентир на обочине. Например, столб или разметку. Когда машина впереди его проедет, считайте 1001, 1002, 1003. Если вы достигли ориентира раньше, увеличьте дистанцию.

0: На радио 107. Прекрасная, глубокая Рафаэль Атаманбин. Спасибо, унесли в космос. Ну, а теперь приземляемся обратно на грешную, но такую родную землю. Новый час, новое дыхание. Хотя нет, какое там дыхание? У нас же понедельник, 4 мая. За окном погода все еще вспоминает, что она весенняя. Ну, а длинные выходные остались только в воспоминаниях. Но, друзья, мы включаем вторую передачу, потому что радио 107 — это не про погоду, не про дождь, ну и уж точно не про грусть. Это про музыку, драйв и отличное настроение, даже тогда, когда природа говорит: «А давайте я еще поплачу». Паник, Дженни Весна, Третьякова не только впереди. Партнер эфира группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Кедлановский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивная детская площадка на Стелабате, старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ОСЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: «Барракуда Плюс» — это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: всех автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Аутбук, аутбук, аутбук.
11: Моя компания в надежных руках специалистов.
10: А подробнее?
11: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
10: Это же удобно.
11: И надежно. Мои финансы под контролем.
10: Компания Outbook.
11: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
10: Компания Outbook.
12: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
14: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
15: Вдохновляться прогулками по парку?
16: Мона.
15: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
16: Мона.
15: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
16: Мона.
15: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: В номинации «Брррр», да, «Радио 107», Ник Чайлдер спел нам про колд, ну и, мне кажется, как раз очень в тему, поскольку за окном не май, а какой-то намек, а? Но мы на «Радио 107» не из робкого десятка, замерзли, согреемся музыкой, понедельник, ну, бывает. Ну, а информации нужной и полезной от партнера эфира тоже добавим. В клинике «Алмет» действует акция «Первичный прием гинеколога» 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону 8 999 638 4777 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
4: «Макситрейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
5: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
8: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
7: Опять в очереди и на полдня?
8: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
7: О, знаю. Люблю МедСи.
8: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
7: А телефон какой? Маму запишу.
8: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Привет. Я — это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
10: Лучший подарок — это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону. 240-24-24.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: На радио 107 More Than a Feeling. Ох, знаете, это больше, чем просто чувство. Это то самое состояние, когда ты вроде бы в понедельник утром после длинных выходных с дождем за окном, но внутри весна и желание двигаться дальше. С нами заодно партнеры эфира – это группа компании «Архиград», представляющая новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные детские площадки на Стеллабате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ОСЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
12: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
10: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
14: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
18: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Краснодаре 10 утра. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. На госуслугах появится кнопка жалоб на сообщение о VPN. Об этом сообщили в Минцифры России. Новый инструмент предназначен для случаев, когда пользователь не использует VPN, но получает соответствующее предупреждение. В ведомстве рекомендовали также обращаться в службу поддержки сервиса, на который не удается зайти. Ранее подобные уведомления начали показывать некоторые приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, пишет РИА Новости. Новый детский сад в юбилейном микрорайоне Краснодара откроют осенью. Такую задачу поставил глава города во время выездного совещания. Готовность объекта на 180 мест превышает 80%. Сейчас в здании ведут внутренние отделочные работы, монтаж электросетей и благоустройство территории. Также продолжается закупка мебели и необходимого оборудования. В новом учреждении откроют 8 групп, включая ясельные. Кроме того, предусмотрены музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский кабинет, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Ученые расшифровали любовное письмо 15 века с помощью ИИ. Документ был написан около 540 лет назад и датируется февралем 1477 года. Автором письма называют Марджери Брюс, которая обращалась к своему жениху. Как пишет Мел, с помощью искусственного интеллекта выяснилось, что в письме девушка рассказывала о переживаниях из-за приданого и семейных разногласий, но при этом подтверждала свои чувства. Надо сказать, что само письмо входит в собрание исторических документов. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8 961 528 98 90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: Let it all out. Выдохнули Анжелика Ви и Кэп Слэп. Спасибо за терапию. Но, правда, друзья, расслабляться не стоит раньше времени, потому как майские выходные, ну, это как хороший сериал. Первая серия под названием «Шашлыки под дождем» закончилась, но нас ждет вторая часть. Длинные выходные снова на горизонте, ну и снова надежда на то, что второй тайм будет лучше первого. Партнер часа – клиника ФТТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а кто же нас будет развлекать в ближайшие минуты? Так это Александр Попов, Головацкий, Леонид Руденко, Авалан Рокстон, Дэвид Гетта и Дженнифер Лопес.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
3: А я кладовую.
4: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
12: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
10: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
11: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Есть подарки на один день. А есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Комода и Рокс. Лон. Одиночество. Это, конечно, грустно, но знаете, что хуже одиночества? Быть одному в понедельник утром, а после длинных выходных, когда за окном серо, а до вторых майских еще целых 4 дня. Вот это уже диагноз, а? Но вы не одни, вы с Радио 107, а значит, у нас есть музыка, отличное настроение, ну и информация от партнера эфира, это клиника Алмед, где действует акция. На лазерное лечение варикоза скидка 15%, процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фирузова. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП! 229-26! 229-26!
9: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
11: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
12: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
13: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
14: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
13: А скидки там есть?
14: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию всего на 4.
13: Как еще раз клиника?
14: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар. Северная, 465. Не теряй времени. Решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Свое присутствие в утреннем эфире на радио 107 обозначили Алан Уолкер и Дайя своей «Heart Over Mind». Сердце выше разума – это вообще-то про любовь, но сегодня, мне кажется, для многих эта песня про понедельник, потому что, наверное, только сердцем, а не головой можно объяснить тот факт, что, ну, скажем так, весна пока у нас с вами на пробном режиме. Если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты «Максоптик» подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов, большой выбор оправ, особое предложение этого года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В «Максоптик» вам помогут увидеть мир четче, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. С вами был Вадим Гончаров. Мое утреннее дежурство все. Желаю вам легкого понедельника. Да, такие тоже бывают. Редко, но метко. Ну, а если кто-то и скажет, что понедельник день тяжелый, передайте ему, что Гончаров разрешил сегодня этого не замечать. Всем бобра и, главное, не простыть.
1: Радио 107.
2: Весенние хитомимы.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет. Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22.00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
3: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
4: Красота – это забота. В «Нобеле Эстетик» мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в «Нобеле Эстетик» без боли и реабилитации. «Нобель Эстетик» – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
7: Все.
6: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Каким будет наш город, зависит от тебя. Пока ты делаешь вид, что не замечаешь вандалов, ничто не уцелеет. Восстановят? Обязательно. Но за чей счет? Позвони в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Останови вандалов.

0: Краснодаре 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Ценецкую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке, Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8 988 240 59 93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Если у вас есть варикоз или болезнь суставов, в многопрофильной клинике «Каэрмед» помогут избавиться от боли за один день без операций. Диагностика, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью инновационной методики СВФ-терапии. Без операции, под контролем УЗИ. Снижение воспаления и болевого синдрома. Индивидуальное сопровождение на всех этапах реабилитации. Продлите жизнь своим суставам в клинике «Каэрмед». Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: ваших автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
6: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: «Макситрейд» – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 0664.
1: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
2: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
9: У нас уборщица уволилась.
8: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
10: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240 24 24.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Четверть автовладельцев в России пользуются каршерингом. Такие данные показало исследование крупного медиахолдинга. 59% опрошенных сообщили, что водят машину ежедневно. Еще 20% садятся за руль несколько раз в неделю. При этом 80% пользователей каршеринга имеют собственный автомобиль. Авторы исследования считают, что для многих водителей важен не столько сам факт владения машиной, сколько удобство передвижения, пишет «Эд-Индекс». В Краснодаре до 10 мая проходит ярмарка «На вкус и цвет». Она работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера на территории перед кинотеатром «Болгария». Для гостей подготовили концерты, шоу-программы, интерактивные зоны и творческие мастер-классы. Также посетителей ждут настольные и активные игры, ярмарка изделий ручной работы и ресторанная зона. Все мероприятия и активности будут бесплатными, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Новую игру по вселенной Гарри Поттера анонсируют уже скоро. Информация об этом появилась в сети. По данным СМИ, презентация второй части может состояться в ближайшие месяцы, а релиз якобы намечен на следующий год. Часть поклонников предполагает, что выпуск новой игры могут синхронизировать с выходом сериала по вселенной Гарри Поттера. Между тем, официального подтверждения разработки Hogwarts Legacy 2 пока нет. К этому часу все. Арина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

Краснодаре 12:08. Время проснуться окончательно, друзья, если вдруг не успели это сделать с первого раза. Ну а так, всем прекрасного дня. У микрофона Мила.

0: что, пережили праздники и сразу врываемся в рабочий режим, бодрые, заряженные и немного в шоке от таких погодных сюрпризов. Да, весна в этом году такая капризная дама, но ничего, настроением все-таки берем под контроль, тем более наши музыкальные любимчики Кэлвин Харрис, Лика Морган, Лика Шафнер уже готовы поднять ваш позитивный настрой. Ну а перед всем музыкальным информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
3: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: А подробнее?
3: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
3: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Аутбук.
3: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Аутбук.

0: автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeclub.ru.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
9: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в краснодарском ЦППК.
10: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 24 00 374.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИО 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Где-то далеко в горах.
13: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинами. Грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
14: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
15: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
16: Вдохновляться прогулками по парку?
17: Мона.
16: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
17: Мона.
16: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
17: Мона.
16: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Коллаба диджея Димиксер, Мураны и Анейл. Суперхит Celebrate Dub. Трек, который официально напоминает, друзья, что праздновать можно без повода. Поэтому продолжаем майские дни с таким настроем, ну и радуемся мелочам. И, конечно же, только под хорошую музыку. Далее Алок, Майя Бай и Джошуа Робби. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8 918 12 111 99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
10: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
12: Привет, я – это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было – записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
13: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
14: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб. Соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом. Наша сила в единстве.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Да, Рикос, конечно, поет нам про бриз, такой легкий ветерок, романтику, ну и где все красиво. Увы, у нас не так. Я пока шла в студию, мой зонт пытался покинуть меня раза три. Ну а про укладку я вообще промолчу, друзья. Девушки меня поймут, что это за боль. Ну да ладно, продолжаем наше музыкальное. С музыкой у нас нет никаких проблем, она все-таки держит баланс. Поэтому до 13.00 Дариус и Андрей Кейтон ворвутся в эфир. Ну а пока информация от партнера часа. Макс Оптик, сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду Радио 107 выгода 2000 рублей в Макс Оптик. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Макси Трейд – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база – закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S2320-2520-0220.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
14: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
13: Опять в очереди и на полдня?
14: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
13: О, знаю. Люблю Медси.
14: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
13: А телефон какой? Маму запишу.
14: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
16: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
18: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
19: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240 24 24.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в горячем ключе. Здесь опытные врачи предложат вам авторские методики, а уникальная природа и климат горячего ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, золушка и многие другие. Горячий ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-горный.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмм.
1: Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода в самом центре Краснодара на Красной 33.
0: Инфограмм.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому другому удобному для вас графику. Очистить можно и небольшое помещение, и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде. Слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Да, продолжаем двигаться с вами по этому дню. На часах уже 13:08, и начнем этот час с жизненной статистики, друзья. Ученые утверждают, что дружба в среднем живет 5-7 лет. Но если дольше, значит, вы уже не просто друзья, а люди, которые знают слишком много друг о друге, чтобы расходиться. Так что берегите своих друзей, своих героев, ну а мы продолжаем. В ближайшие 20 минут Новра, диджей Гру, Филатов и Кэрос и многие другие. Ну а прямо сейчас информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитомимы.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсикофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Вдохновляться прогулками по парку?
6: Мона.
5: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
6: Мона.
5: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
6: Мона.
5: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: И вот она снова появляется. Да, это тот самый мега-хит от диджея Антонио и Ройксоп. Коротко, динамично, все по делу, как мы любим, без лишних разговоров, друзья. Ну а вот, кстати, мозг действительно любит повторения, поэтому мы снова и снова листаем ленту соцсетей, снова откладываем дела на потом и в который раз обещаем себе лечь пораньше. Но есть тут и позитивное. Слушать любимые треки не надоедает, поэтому ловите совсем скоро Федер, Мона и Кёрли Хук. Ребята окажутся в плейлисте. Ну а пока информация от партнера эфира. В клинике Алмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива.

0: Реустановка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
2: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Glasscar _автоимпорт».
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Ну как ребята все-таки чувствуют, попали к нам в плейлист прямо в понедельник. Это хит Monday от Синорви, Сандрин и Мируны. Да, вот такой вот гимн дню, который многие недолюбливают и пытаются именно с него начать новую жизнь. Вывод один, друзья, понедельником быть очень тяжело. Ну а тяжелее всего перестать слушать и хитовое. Это радио 107 точно не позволит сделать. До финала часа Саша Фэшн, Тритикум. Ну а перед этим информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Где-то далеко в горах.
5: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
4: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Краснодарский край вошел в число регионов с наиболее сложной ситуацией по уровню домашнего насилия. Об этом сообщили представители службы Всероссийского телефона доверия для женщин. По данным организации, за 2025 год на горячую линию поступило почти 24 тысячи обращений. Количество звонков за год выросло на 40%. Среди регионов с наибольшим числом обращений также названы Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан и Ростовская область. В большинстве случаев за помощью обращались женщины в возрасте от 30 до 40 лет, воспитывающие детей, пишет Югару. Краснодарские каратисты взяли 6 медалей Кубка мира в Ереване. Турнир собрал более 500 участников из 32 стран. Ученики краснодарских спортивных школ привезли золотые, серебряные и бронзовые медали. 3 серебряные награды завоевали спортсмены спортивной школы Олимпийского резерва номер 6. Еще одно золото и бронзу выиграли представители детско-юношеской спортивной школы имени Валентина Шияна. Все призеры представляют Краснодарскую краевую федерацию Киокушин, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Большинство россиян тратят на культуру до 10 тысяч рублей в месяц. Такие данные представили аналитики Ticketland. 80% участников опроса сообщили, что укладываются в сумму до 10 тысяч рублей. Еще 18% тратят на концерты, спектакли и другие события от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. При этом большинство покупателей выбирают билеты среднего ценового сегмента. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Weeknd, наш любимчик, который умеет звучать так, будто ночь наступает в 14.08. Да, на точных южных новый час, друзья, с вами Мила. Ну и мы продолжаем. И тут интернет, как всегда, решил нас порадовать советами. Оказывается, для счастья не нужен большой отпуск, нужны лишь небольшие перемены. Мини-прогулка, посещение нового места. И вот он, дофаминчик, снова с нами, снова в норме. За совет, конечно, спасибо, но не от чистого сердца, как говорится. Но вот что точно поднимет дофамин, так это хорошая музыка, музыка нового часа. Дмитрий Глушков, Марио Кола, Като совсем скоро. Ну а пока информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор», «Без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.

0: Реклама.
1: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
2: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
9: Все.
8: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: середине часа Night into Day от Пола Логда. Трек, который звучит, будто ночь просто решила не спорить с днем и плавно сдала смену без каких-либо скандалов. Но вообще название, конечно, идеальное. Ночь, плавно переходящая в день. В жизни, правда, бывает наоборот. День в «А где мой кофе?». Но я уверена, кружечку бодрящего напитка вы уже реализовали, а может быть и не одну кружечку. Ну и готовы наслаждаться музыкальным миксом от Мота, Анейл, Лексоули и других. Ну а перед музыкальным информация от партнера часа. В клинике Алмет действует акция «Первичный прием гинеколога 3000 рублей». УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитомимы.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен – твой лучший образ.
10: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
13: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
12: Опять в очереди и на полдня?
13: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
12: О, знаю. Люблю МедСи.
13: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
12: А телефон какой? Маму запишу.
13: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Алок и Алида снова о любви, снова в любви. В общем, добавили нам нотки романтики в эфир. Ну, главное, что без драмы, на этом спасибо. Ну, а вот Марина Бойцова уже спешит в студию, чтобы включать вам только лучшее, сочное. Ну, а я мило убегаю и желаю вам прекрасного понедельника. И перед хитами информация от партнера часа. В сети салонов Max Optic, премиальные линзы Хоя, Nikon, Carl Zeiss, Shamir и эксклюзивная оправа Maxi. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте maxdefisoptic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
3: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yavadefisanapa.ru.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Ого.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
13: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Где-то далеко в горах.
17: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
18: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
19: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботы, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника. Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
4: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстакафана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстакафана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлянскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная

0: 240-59-93.
1: Если работодатель задерживает выплату заработной платы, если вам известно о выплатах зарплаты в конвертах, если ваши права как работника нарушены, не молчите. Сообщить о нарушениях трудовых прав можно по телефону Управления по социальным вопросам администрации города Краснодара 216-98-72, а также позвонив в колл-центр Центра занятости города Краснодара по номеру 992-42-02.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «Зархиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Школа «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-29-05. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус «Субстрикофана», ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
7: 1870 Абраудюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefisscentr.ru. Клиника МЛЦ.
10: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В России 16% мужчин признали занижение дохода ради меньших алиментов. По данным исследования крупной онлайн-платформы, 16% опрошенных мужчин в России заявили, что специально занижали официальный доход, чтобы платить меньше алиментов. Из них 13% считают систему несправедливой, еще 3% назвали это вынужденной мерой. Каждый пятый россиянин воспринимает алименты как повод для конфликта между бывшими партнерами. Самой популярной достаточной суммой содержания ребенка стала выплата до 15 тысяч рублей в месяц, так ответили 40% участников опроса, пишет газета.ру. В центральном округе Краснодара появился новый социальный кластер. На улице Обрывной завершили строительство школы и детского сада, крупнейшего в городе. Как пишет пресс-служба мэрии, новая школа примет первых учеников 1 сентября этого года. Разрешение на ввод уже получено. В трехэтажной школе оборудованы 62 класса, 2 актовых зала, несколько спортивных залов, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, библиотека и медиатека. Для безопасности установлены металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Детский сад состоит из 2 корпусов на 30 групп, включая 5 ясельных. По словам властей, новые учреждения будут принимать детей не только ближайшего жилого комплекса, но и других микрорайонов центрального округа. И последнее. Россиян ждут трехдневные выходные на 9 мая. В этом году День Победы выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 11 мая. Это правило закреплено в Трудовом кодексе и применяется ежегодно при совпадении праздника с выходным. Таким образом, россияне, работающие по пятидневной неделе, будут отдыхать 3 дня подряд с 9 по 11 мая. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ при ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
4: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
5: Телефон 2400-374.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю, люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению.

0: после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
1: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. ТОП. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
7: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
10: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
11: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
9: Ого.
11: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
13: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
15: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
8: Какой?
7: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
14: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет всем, кто вращает баранку и жмет на педали, и всем, кто только подумывает оседлать железного коня, тоже привет. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства – это не скучная лекция, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppkkrd.ru. Телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». А теперь мини-совет для тех, кто давно за рулем. Хотите снизить риск ДТП в плотном потоке? Держите дистанцию 2-3 секунды до машины впереди. Как проверить? Выберите ориентир на обочине. Например, столб или разметку. Когда машина впереди его проедет, считайте 1001, 1002, 1003. Если вы достигли ориентира раньше, увеличьте дистанцию. Это даст время на реакцию и поможет избежать неожиданностей на дороге. На этом все. Держите дистанцию и помните, за рулем главное не скорость, а уверенность. Счастливого пути с Радио 107.

0: понедельник. Всем здрасте, всем привет. Это Сайскин, Rest of My Days называется композиция в открытии нового часа. Марин Бойцова вместе с вами. Надеюсь, понедельник прошел у вас хорошо. Вечер сейчас тоже с вами ровненько, гладенько проведем. Да, вот это 3 дня передохнули, теперь снова рабочая неделя. Что ты будешь делать? Эмит Фэн и Клоузер, Филатов и Кэрос. Включи музыку. Дюк Дюмонт, Оушен Драйв. В общем, классное такое музыкальное настроение нам с вами гарантировано. Расскажу еще информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение бозолиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. И минуток так у нас розыгрыш с вами будет примерно... Ну, в районе минут 18-20. В общем, вы эфир не прогуливайте, не пропускайте. Музыку слушайте, наслаждайтесь. И до розыгрыша тоже с вами доберемся. Всем добрый вечер.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
2: Политика, экономика, АПК.
1: Общество, спорт.
2: Действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене.

0: Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Аутбук.
2: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания Outbook.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
1: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.

0: Ну вот и пришло время розыгрыша, как я вам и обещала. Используем мессенджер 8-9-8-9-0-9-0-9-107. Будем писать туда, используйте тот, который вам более удобен. И давайте по порядку. Партнер розыгрыша – это медицинский центр команды мечты, который предлагает стоматологические услуги имплантации по методике «Все на четырех». При использовании промокода «Забота» предоставляется скидка 20%. Краснодар, Северная, 465. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сертификат у нас есть, шикарнейший сертификат. Достанется он тому, кто напишет сообщение «Команда мечты». Да, вот просто вот так берем «Команда мечты», отправляем в мессенджеры 8-9-8-9-0-9-0-9-107. Становится сегодня 4 мая, становится ваше сообщение 4-м. Сегодня у меня так, я с вами связываюсь и все-все-все расскажу. И про сертификат, и как сможете его забрать. И поздравлю, конечно, тоже. Желаю всем удачи.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
11: Все.
10: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Вот задумывались ли вы, что вы делаете, когда разговариваете по телефону? Кто-то ходит из угла в угол, да, там по комнате или по офису, кто-то какие-нибудь крестики, каляки-маляки на бумажке рисует. А вот вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд сочинил вступление к этой композиции, к легендарнейшей композиции, во время телефонного разговора со своей девушкой. Одной рукой он держал трубку, а другой просто перебирал открытые струны на гитаре. После рекламы Хейли Мэй, Night Lapes, Sweet Love, также Monoa, Last Song, возможно, New Classes, Open Roads тоже поместится еще. И расскажу вам информацию от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? В Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition. Очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellest, которые помогают остановить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробнее на сайте max-optic.rf. Заботы о вашем зрении, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
4: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
5: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка».
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
15: У нас уборщица уволилась.
14: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
16: IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП! 229-26 229-26.
17: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
18: Вдохновляться прогулками по парку?
19: Мона.
18: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
19: Мона.
18: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
19: Мона.
18: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В ЮФО сохраняется дефицит кадров в розничной торговле. Такие данные представили аналитики ХХРУ. В округе открыли более 15 тысяч вакансий. Больше всего предложений пришлось на Краснодарский край. Работодатели чаще всего ищут продавцов, кассиров и другой линейный персонал. Также востребованы навыки работы с покупателями, кассовыми операциями и продажами, пишет Коммерсант. На Донбайской в Краснодаре продолжают строить крупный ФОК. Как пишет пресс-служба мэрии, готовность физкультурно-оздоровительного комплекса составляет менее 50%. Сейчас на двух блок-секциях завершили каменную кладку, а на третьей заканчиваются монолитные работы. Также утверждены решения по фасаду. Наружную отделку выполнят из керамогранита. Площадь двухэтажного комплекса составит более 6 тысяч квадратных метров. Внутри разместят залы для бокса, самбо, вольной борьбы и общей физподготовки. Одновременно заниматься смогут более 120 человек. И последнее. Краснодар вошел в топ-3 городов России по скачиванию онлайн-игр. На краевой центр пришлось 5% всех установок. Лидером стала Москва с показателем 16%. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Чаще всего в России скачивают головоломки, симуляторы, экшен-игры и казуальные проекты. Среди платных жанров лидируют шутеры, ролевые игры и стратегии, пишут «Ведомости Юг». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Это Дина Бутар в эфире «Радио 107». Новый час опыта. Нежно, лирично, романтично приоткрыли. «Somebody to love» называется композиция. Кстати, удивительно, но вот именно такое название есть у большого количества композиций. Запоминаем. «Bastard», «Vibin' All Night», также «Alan Walker», «The Calling», «Cream Soda», «River Code» — это все после рекламы. И обязательно информация от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-704-4-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». А проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
12: Где-то далеко в горах.
13: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
14: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
15: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
16: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
17: Вдохновляться прогулками по парку?
18: Мона.
17: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
18: Мона.
17: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
18: Мона.
17: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик

0: ООО «СЗ «Прогресс-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Loving You. Очень-очень романтичная, нежная композиция. Мне кажется, вот кто дети 80-х, 90-х точно должны вспомнить, в какой рекламе эта композиция участвовала. Но это версия от Mark Benjamin и Moon Way. После рекламы Tritium и Dark Rain, также DJ Anthony, Ник Шильдер с композицией Cold тоже присоединится. Я вам расскажу информацию от партнера часа. Это клиника Алмед, где действует акция. На лазерное лечение варикоза скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет. Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning.
1: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 0553. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
2: Maxi Trade – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю Медси.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
12: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
13: Вдохновляться прогулками по парку?
14: Мона.
13: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
14: Мона.
13: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
14: Мона.
13: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Мари Сам в эфире радио 107. Не одна, вместе с Дэн Коршунов. «Все за тебя» называется композиция. Камбэк от Алекс Мэнко, «Don't Wanna Know What Chase Met You» и Джеймс Хайп с композицией «Фрей» тоже к нам с вами присоединятся сразу после небольшой рекламы. Я же поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции, радиации, без скальпелей и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Угу. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
7: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-60. 77.
13: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
15: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа 99.

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Ценецкую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке, Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8 988 240 59 93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Если у вас есть варикоз или болезнь суставов, в многопрофильной клинике «Каэрмед» помогут избавиться от боли за один день без операций. Диагностика, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью инновационной методики СВФ-терапии. Без операции, под контролем УЗИ. Снижение воспаления и болевого синдрома. Индивидуальное сопровождение на всех этапах реабилитации. Продлите жизнь своим суставам в клинике «Каэрмед». Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216 11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Проект британского электронного продюсера Рассела Дэвиса. И по его словам, проект сочетает жанры синти-поп, нью-диско, а также ностальгическая электро. Мне кажется, именно оно нас сейчас с вами так и расслабило. После рекламы Sea Week, Dark Love, также James Beat, Bell Bell, Two Colors, Mad World. И расскажу вам информацию от партнера часа. Это группа компаний «Архиград», который представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.

0: отдельных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий.

0: больше возможностей. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Вот Тимус в эфире радио 107 Too Deep называется композиция. Я тут вспомнила, да что ж мы с вами без рубрики-то не прошли. Советы от звезд, а они сегодня такое нам просто вытворяют, говорят. Сегодня, казалось бы, да, первый рабочий день после продолжительных выходных. А они нам говорят, что сегодня нужно расслабиться. Вот, молодцы, да, правильно говорят. Нужно расслабиться. Не получилось расслабиться днем, да, там напрягались. Но расслабьтесь по максимуму вечером. Вот, вообще еще вечер тоже отличное время, чтобы встретиться с друзьями, поболтать, все обсудить. Наверное, с теми, с кем вы на майские праздники увидеться не смогли, вот сегодня надо. Вот такие они, звезды, хитренькие. Вот. Ну и если кто-то просит помощи, не отказывайте сегодня обязательно. Ни в коем случае не отказывайте, обязательно помогите. Дэвид Гетта, Дженнифер Лопес, Save Me Tonight, Nano, Drive и Антон Ишудин с композицией Sunshine. Это все после рекламы и информации от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза, у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
9: Привет, я – это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Но пока. До встречи через 10 лет.
10: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
11: У нас уборщица уволилась.
10: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
12: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
13: Конечно, запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
12: А скидки там есть?
13: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию всего на 4.
12: Как еще раз клиника?
13: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Это Гипс в эфире радио 107, Slow Me Down называется композиция. Ну что, 19.49 в нашем городе, вот и рабочий понедельник для меня тоже подошел к своему логическому завершению. Пожелаю вам провести вечер классно, так как вам захочется. Завтра утром в 8.00 обязательно услышимся, не проспите. После рекламы Holy Moly Douche, также Tribes All Around the World. И поделюсь с вами информацией от партнера часа. В салонах Max Optic вы можете найти премиальные бренды оправ: Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. Max Optic вам предложит линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. В Краснодаре Восточно-Кругликовская 22, Зиповская 17, Тюляева 2, ТЦ «Новый горизонт», Трудовой славы 14/2, Ставропольская 252. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Всем пока.
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает.
2: Без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустройство. Устроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка».
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в Горячем Ключе. Здесь опытные врачи предложат вам авторские методики, а уникальная природа и климат Горячего Ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный», витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, «Золушка» и многие другие. Горячий Ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмм.
1: Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода. В самом центре Краснодара, на Красной, 33.
0: Инфограмм.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому другому удобному для вас графику. Очистить можно и небольшое помещение, и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде. Слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Аутбук, аутбук, аутбук.
10: Моя компания в надежных руках специалистов.
9: А подробнее?
10: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
9: Это же удобно.
10: И надежно. Мои финансы под контролем.
9: Компания Outbook.
10: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
9: Компания Outbook.
11: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
12: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
13: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
14: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
13: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
14: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
15: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
16: Подробности на zarechyeklub.ru.
17: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324.

0: телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
6: Где-то далеко в горах.
7: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
8: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
11: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая. От А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
12: Телефон 24 00 374.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
15: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Реклама. Новые квартиры по очень старым ценам. Да еще и где? Спешите, предложение ограничено. Ваши соседи уже становятся в очередь. Вы приятно удивитесь и влюбитесь наверняка в наш парковый ЖК. 8-861-259-2066. Застройщик ОНСЮ. Проект декларации на сайте
1: наш.ру. 214-ФЗ. Подробности на сайте нефтестрой.ру. Клиника Губернская. Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Макситрейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производят ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурная. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
14: Все.
13: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918 12 111 99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
2: Глазкар Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар, нижнее подчеркивание, Автоимпорт».
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
6: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
4: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
5: Пишите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю Медси.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
8: Имеется противопоказание, необходимая консультация специалиста.
9: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
10: Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Ты представляешь? Рядом город спорта, дворец самбо, парк и мегацентр Красная площадь. Фантастика!
3: Реальность. Новый парковый ЖК от NC Юг. Хватит искать. Пора покупать. 8-861-259-2066.
4: Застройщик ООО NC Юг. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФС. Подробности на сайте нефтестрой.ру.
5: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Аутбук, аутбук, аутбук.
8: Моя компания в надежных руках специалистов.
7: А подробнее?
8: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
7: Это же удобно.
8: И надежно. Мои финансы под контролем.
7: Компания Outbook.
8: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
7: Компания Outbook.
9: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус «Субсекофана», ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Я – это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
14: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
11: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима
2: консультация специалиста. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые. Автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
6: У нас уборщица уволилась.
5: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
7: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Кафана. Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
8: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
9: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
10: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
9: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
10: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты. Подробности на заречьеклуб.ру.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.

0: Реклама.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Аутбук.
2: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания Аутбук. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Ого.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.